засвятившегося Эйнсхорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителя